0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Не напейся пьян.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Бухарим Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Диамета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио. Радио Комета.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: полиции Чеховского района, 8 часов утра.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Там, на неведомых дорожках. Улан-Удэ – столица Республики Бурятия. Третий по величине город Дальнего Востока после Владивостока и Хабаровска. Город основан в 17 веке. До 1735 года именовался Удинском. До 1934 – Верхнеудинском. Путеводитель. Улан-Удэ расположен в 450 километрах от Иркутска и в 610 от Читы. Столица Бурятии является крупным железнодорожным узлом, через нее проходит Транссибирская магистраль. Также Улан-Удэ является начальным пунктом южной линии Восточно-Сибирской железной дороги на Наушке и далее в Монголию и Китай. В 15 километрах к западу от центра города расположен международный аэропорт Байкал.
1: Исторический телеграф. Улан-Удэ основан в 1666 году русскими князьями для сбора натуральной дани с коренного населения. Название города переводится с бурятского языка как «Красная Уда». Топоним связан с рекой Удой. В Улан-Удэ празднуют не только традиционный, но гуннский Новый год. Гунны – это те самые кочевники, чьим самым знаменитым вождем был кровожадный Аттила. Он провел своих степных воинов от Азии до Италии.
0: Как красиво! В Улан-Удэ, как и во многих городах России, имеется памятник Ленину. Да вот только не совсем обычный. Площадь у здания администрации города украшает почти 8-метровая голова вождя пролетариата. Горожане рассказывают анекдотичную легенду об установке этого монумента. Якобы глава райкома не знал, как лучше поставить Ильича. Если лицом к администрации, то гуляющие будут смотреть на затылок. Если лицом к народу, то получится, что Ленин отвернулся от власти. Решение пришло во сне. Ему приснился Владимир Ильич и сообщил, что устанавливать надо лицом к людям, а дела главы он и затылком увидит. Еще одна легенда связана с выбором места для буддийского храма. Знаменитый Иволгинский дацан построен на месте, которое указала появившаяся из ниоткуда белая лошадь. Но интересно это место, конечно, не только легендой. Иволгинский дацан является центром буддийской традиционной сангхи России и находится в 36 километрах от Улан-Удэ. Этот красивейший монастырский комплекс является памятником истории и архитектуры. И не посетить его, приехав в Бурятию, настоящее преступление. После посещения такого особенного места совсем не хочется возвращаться в индустриальный мир. Поэтому в следующий раз мы будем наслаждаться природой. Нас ждут золотые горы Алтая. Там, на неведомых дорожках. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: городе и районе 9:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интересно.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Дед мой пусты в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки. В окружении врага и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая мелочь, тлен и прах.

их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что будут

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и

0: дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: В любимом городе полдень.
0: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92,6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня у нас воскресенье, 13 сентября. Уже 13 сентября. Как время идет быстро. Уже почти полмесяца пролетело. Я желаю всем сейчас приятного аппетита, кто сейчас за обеденным столом, а может быть еще только завтракает, только проснулся. Поэтому просыпайтесь, вас ждет сегодня хороший день. И мы начинаем наш концерт по вашим заявкам, приветам и пожеланиям. Еще раз телефон 8-916-244-00-44.

4. Я сегодня с вами буду до 14.00. Начинаем мы с композиции «Воскресное утро» в исполнении британцев «Оркестровые маневры в темноте». Поэтому, ну что тут в темноте? Уже не в темноте, уже в светлоте. Уже дело к обеду. Поэтому присылайте ваши заявки, приветы и пожелания в рабочий полдень. И я с вами сегодня до 14.00. Мы начинаем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 84.

0: 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
4: Комета. Всем привет, с вами Полина Гагарина.
5: Это боль до боли, до хрипоты.
4: Вы слушаете радио Комета.
2: Комета.
5: Песен еще не написаны. Сколько

0: слышать. Комета.
1: 92,6 FM.
2: Радио Комета.
3: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону путем Макса и... Макса и обычного СМС. Можно позвонить в прямой эфир. Подписывайтесь на наш информационный портал lopasny.ru. Там много разной полезной информации. Кстати, Комету можно слушать в качестве в интернете на Яндекс.Радио. Вот там, соответственно, я вчера, кстати, увидел нашу радиостанцию и послушал. Очень все, кстати, классно звучит. Поэтому нашей Кометы стало чуть больше. А между тем я продолжаю. Вчера был вечером, как всегда, музыкальный глобус по субботам. Вот, вчера тема была такая, соответственно, я рассказывал о том, как я был на лейбле у продюсеров Stock Aitken Waterman. Это случилось в 95-м году, очень давно. Но на самом деле все спрашивают, как ты туда попал. Но, в общем, попал я туда чисто случайно, потому что, скажем так, это была интересная такая экскурсия в том плане, что интернета тогда не было. Но мне тогда попалась на глаза видеокассеты группы To Unlimited, где был указан адрес лейбла. Во время поездки в Лондон, конечно же, я этот адресочек записал, вот, и прям отдельно выделил себе день для того, чтобы с утра пойти и найти адрес, где находится эта студия. И, в общем, в принципе, я ее нашел, но нашел не с первого раза, потому что там действительно Лондон, когда ты не знаешь, ты будешь ходить долго. В общем, в результате я пошел целый квартал, и надо было просто повернуть за угол. Ну, в общем, зато я посмотрел. Это место находится недалеко от места Tower Bridge и вокзала Waterloo, откуда ходят поезда теперь, соответственно, в Париж, да? Ну, в общем, я теперь район этот хорошо знаю, вот, на самом деле, да? Вот, прихожу туда, соответственно, хозяина этого лейбла Питера Уотермана нет. Мне говорит, погуляй часочек. Я погулял, вот, посидел там в кафешечке, так сказать, пап называется, да? Вот, и к 11 часам утра я пришел туда опять повторно, да, и дверь открывается, и Питер Уотерман, пожалуйста, во всей красе, вот он стоит, живой и естественно, да, и спрашивает, ну, молодой человек, откуда вы, что вы здесь делаете? Я говорю, ну, я в Москве, из Москвы, говорю, мы вот вашу музыку слушаем и хотел бы вот посмотреть. Он говорит, ну, заходи, раз пришел. Я захожу, мне, соответственно, представили человека, который меня поводил везде, посмотрел.

0: пластинки продаются, стоят денег. Вот, поэтому это хорошее вложение, ваш капитал. Если кто-то, соответственно, увидит пластиночку, покупайте. Кали Минок до сих пор первый альбом дорогой. Поэтому, в принципе, что могу сказать, было очень классно. Что касается следующего коллектива, который будет выступать, это группа Boy Crazy, которую продюсеры тогда создали по образу такого кастинга, да. Значит, там была даже Мисс Америка, да. И, в общем, получилось так, для того, чтобы подготовить мне очередную программу «Музыкальный глобус», мне пришлось там, соответственно, по писать немножко письма артистам, да, чтобы кого-нибудь выцепить. Вот, соответственно, одной из такой артисток стала Джоанна Ли Каммингс из группы Boy Crazy. Я буквально написал письмо, был какой-то там типа лайк, что-то такого, да, и не знаю, как так получилось, что я нажал звонок в интернете, да, соответственно, подошел к телефону ее сын, в общем, взял трубку, да, вот, и естественно, ей ничего не оставалось сделать, как со мной поговорить. Я, конечно, объяснил, откуда я, кто я такой, что мне нужно, и, в общем, человек, естественно, вошел в мое положение и прислал нам джингл. Вот, поэтому, если увидите тоже компакт-диск Boy Crazy, купите. Хорошая музыка, развлекательная, танцевальная, на вечер вам достаточно хватит. Вот, а сейчас я перехожу к музыке. Группа Boy Crazy и Джоанна Ли Каммингс на вокале. Дальше, если у кого-то есть желание сказать свою любимую песню, присылайте. Заявку по телефону 8-916-244-00-44. А теперь музыка для вашего настроения и хорошего сегодня воскресного подъема.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Hello everyone, this is Jonathan from PWL. A big congratulations, Radio 92.6 FM Chekhov. I love you, Eagle.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: примета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Эконом-строй. Ты

0: товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: И под окончание первого часа у меня первая заявка от Зульфии, которая попросила Славу скрипку. Композиция называется «Жду». Вот, а я жду ваших заявок, привет, пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Встретимся в следующем часе. У вас еще есть целый час для ваших заявок, приветов и пожеланий. Присылайте их посредством смс обычного Макса, нашего мессенджера отечественного, да? Вот, подписывайтесь на наш портал «Опаснее», слушайте «Радио Комета» на, так сказать, информационной платформе «Яндекс.Радио». Там все работает. И, естественно, я буду рад встрече с вами в следующем часе, поэтому сейчас музыка нас перенесет в следующий. И, Зульфия, ваша заявочка. Получите и распишитесь.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Комета. Первое чеховское радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается, 13:08 на часах. Я с вами сегодня до 14:00. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, я увидел тут одно сообщение интересное, да. На американской границе, то есть в Нью-Йорке буквально на паспортном контроле, задержали российскую блогершу Валентину Хлестун. 34 года, я уже посмотрел ВКонтакте ее видео, в котором она там показала и паспорт свой, где эту визу аннулировали. Но что могу сказать? Ну, конечно, все это очень неприятно, когда, так сказать, тебя не пустили в страну, дали, так сказать, отмашку, закрыли визу, и на 5 лет ты не можешь въехать, и, в общем, провели там с тобой кучу всяких неприятных бесед, какую-то экзекуцию, вот там, и зафотографировали, говорят, и так, и сяк, и эдак, да? В общем, человек как бы приехал в страну и сразу вот так вот, соответственно, все получилось не очень красиво, да. Но я вот сейчас вот, кстати, открыл немножко, так сказать, интернет, да, вот искусственный интеллект решил тут помучить немножко, да, что тут, соответственно, законно или нет, да. Ну, в общем, если как бы пишут, виза не гарантирует въезд, это да, это я знаю, да. Иностранцы на границе имеют минимальные права. Ну, да, там-то, соответственно, если человек физически не допущен в страну, в принципе, к нему, так сказать, всякие судебные дела не применяются, но все-таки там могут задержать, да. Ускоренное выдворение. Так и получилось. То есть 25 часов она провела, и тут же ее назад посадили в самолет, все, документ отдали, телефон отдали и отправили назад в Москву. Досмотр устройства, ну, понятно, телефон, да. И, в общем, не знаю, может быть, какие-то подозрения у них были. Ну, прям интересно, на самом деле, как вот так получилось, что прям вот раз и все. Но она блогер, у нее сайт. Сайт какой-то такой по поводу бизнеса. Ну, я так понял, что это такой коуч очередной, да, российский. Вот у нее социальный проект «Образ будущего», да. Ну, в общем, все в той же самой, так сказать, теме, да. Вот. Поэтому то, что визу дали, это хорошо, а вот аннулировали на 5 лет, это плохо. Поэтому, что будет дальше, не знаю. Но, в общем, как-то вот так вот получилось. Об этом уже написали наши информационные все СМИ. На тему, соответственно, недопущенных и задержанных, композиция «Prisoner». Узник, значит, да, в исполнении Майли Сайрус, Дуа Липа. Ну, а дальше «Глюкоза» с композицией «Танцуй, Россия». Ну, кстати, когда по прилету в Москву, ей таможенники сказали, соответственно, на паспортном контроле, что такое вполне бывает, и она, типа, не первая. Ну, возможно, да, будем следить за развитием всех этих событий.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13:26 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну, я перехожу теперь к современным приятным новостям. Новостям деторождения, вот, так сказать, женского здоровья. И скажу, что Леди Гага и ее, так сказать, мужчина Майкл Полански впервые стали родителями. В общем, не знаю, в ЗАГС они ходили или нет, уже, честно говоря, даже не помню. Но это уже не важно. Главную пару заметили с новорожденным во время прогулки в Калифорнии. Имя малыша и пол не распространяются, так что и дата точно рождения неизвестна. Ну, в общем, Гага, как всегда, в своем репертуаре. Вот, все в тайне. Но рано или поздно же все-таки, не знаю, узнают. Кто-то же что-то болтанет наверняка, да? Вот, но здесь уже можно поспорить, мальчик или девочка. Вот, мне кажется, что это мальчик. Мальчик, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Вот, и дата где-нибудь, я не знаю, и дата где-нибудь в начале августа. Вот так, не буду точно загадывать, но вот как бы вот проверю себя. Мальчик в начале августа. Ошибусь. Ну, значит, с Леди Гаги, я не знаю, очередной джингл или что, не знаю, коробку конфет. Вот. Ну, а что касается музыки, то давайте, соответственно, на Леди Гагу послушаем. Композиция называется «Replay». И, ну, немножко я тут из фильма нашел. Тут, по-моему, мне кажется, это «Собачье сердце». Послушаем.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Что вы умеете сделать?
4: Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, поделать документы, принять роды, написать статью,

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062.

0: SushiWok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92,6 FM.

0: комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. В 14.00 наш музыкальный, так сказать, киоск ваших заявок, приветов и пожеланий закрывается. Поэтому у вас есть, ну, примерно 10 с небольшим минут. Поэтому жду ваших заявок, приветов, пожеланий. Я тут вот нашел сообщение о том, что вот к теме вот блогерши, если вернуться, да, Александра Антонова была такая певица, да, которая выступала под псевдонимом Саша. Вот она вернулась из Америки. И, в общем, как-то не вернулась, да, из Америки, но решила она там карьеру, пожалуй, построить. Но ничего не получилось, да. И, естественно, там все-таки надо найти хорошего продюсера и вращаться в нужных кругах, и, может быть, действительно тебе что-нибудь, так сказать, прифартит. Но у нее, на самом деле, домик, говорит, хороший был за 1 миллион долларов. Поэтому и музыкальную компанию она организовала. Но, с другой стороны, вроде как не все так и плохо. Компания же была все-таки музыкальная, да? И дом у тебя за миллион. Поэтому, ну, что могу сказать? Ну, все бывает. Меж тем, я перехожу к погоде. О погоде пишут. Погода нынче умеренная. На этой неделе, в общем, ожидается такая переменная облачность. До 18 градусов прогреется наш, так сказать, с вами воздух. И это связано с тем, что вот пишет Центр погоды ФОБОС, природный феномен Эль-Ниньо влияет и обещает нам теплую зиму. Теплую зиму, и, в общем, теплая русская зима будет. Но, тем не менее, будет холодно на севере Сибири, Чукотке и на берегах Берингова и Чукотского моря. Ну, естественно, это же ближе, как говорится, к Северному полюсу. Это вполне нормально, естественно. Я бы удивился, если там бы было тепло плюс зимой. Вот, хотя, на самом деле, все бывает, все меняется. Но, между тем, я перехожу к музыке. Сейчас будет группа Simply Red, и певица Саша откроет последний блок нашего рабочего полдня. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская.

0: надо. Радио
1: 92,6 FM. Комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я хочу сказать, что сегодня день танкиста. Сегодня придумали пенициллин. Сегодня, в 1902 году, в Великобритании в качестве доказательства впервые брали отпечатки. И, в общем, что могу сказать. В 65 году Совет министров Советского Союза принял решение о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятых на производстве, так сказать, вредным для условий так труда. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень» также в обед. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Ну, а напоследок карета Фрэнка. Всем доброго здравия и хороших выходных. Пока. С вами был Игорь.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

и, запутавшись в запорах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

0: занозы на руках. Дай бог памяти, в каком это году.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Последним хитом несравненного Луи Армстронга стал бесподобный «Wonderful World». Песня, которую он записал в возрасте 66 лет за 4 года до смерти. Классикой жанра ее сделал Армстронг, хотя поначалу обстоятельства не способствовали успеху. К середине 60-х Армстронг уже считался живой легендой. Он спел немало суперпопулярных песен, внес значительные

значительный вклад в развитие джаза и был обласкан вниманием критиков и публики. Хотя в то время вовсю гремели молодые группы, Армстронгу удавалось составлять им достойную конкуренцию. В 64-м его «Hello, Dolly» потеснила с первого места «Beatles». 3 года спустя продюсер Боб Тилли и автор-песенник Джордж Дэвид Уайс предложили Армстронгу песню «What a Wonderful World». В телефонном разговоре музыкант дал добро, и Тиль с Уайсом отправились в Лас-Вегас, чтобы встретиться с ним и записаться. К работе над песней они приступили в 2 часа ночи.

Однако их сессию едва не прервал Ларри Ньютон, президент ABC Records, с которой Луи только что подписал контракт. Ньютон считал, что нужно развивать успех такими же веселыми песнями, как «Hello, Dolly», и был категорически против нового трека. Ларри настолько рьяно пытался им помешать, что его в буквальном смысле пришлось вытолкать из студии и запереть дверь. Учитывая, что в те времена песни записывались вживую, без последующих наложений дорожек друг на друга, иногда приходилось предпринимать десятки попыток для достижения нужного результата. Дважды Армстронгу и музыкантам мешал проходящий мимо поезд, а несколько дублей испортил Ларри Ньютон, который давал о себе знать снаружи. Работа завершилась только к 6 часам утра. Песня была издана синглом в 67 году, и вот тут-то Ларри Ньютон отомстил Луи Армстронгу. Он отказался ее раскручивать, и в течение нескольких месяцев пластинки просто пылились. В начале 68-го песня была представлена британской публике, но Ларри по-прежнему не давал хода композиции в США. Интерес к песне в Штатах проснулся из-за сложной политической ситуации. К массовым протестам против войны во Вьетнаме добавились беспорядки на расовой почве. Многие посчитали, что песня способна несколько успокоить общество. Настоящим же хитом композиция стала лишь в 88 году, когда на экраны вышел художественный фильм Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам». В картине жизнерадостная песня резко контрастирует с ужасными сценами войны и заставляет о многом задуматься.

0: реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить

0: карты. У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Мета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-agb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-agb.ru.
3: opt-agb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Мед, если есть, то его сразу нет.
2: Штирлиц идет по нашему коридору.
3: А куда он идет?
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь.

0: согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
1: Хорошо излагает собака, учитесь.
2: Национальная героиня Франции, орлеанская дева, возведенная в лик святых и ставшая, пожалуй, главным символом борьбы за свободу в женском обличии, Жанна д'Арк. Дочь зажиточного крестьянина была наделена острым умом и способностью убеждения, обладала здравым смыслом, но книжного образования не получила. Гордилась теми домашними навыками, которые получила от матери, выучившей ее прясть, шить и молиться. С самого детства она привыкла к схваткам и боям, поскольку действовавшие заодно английские и бургундские войска то и дело разоряли местность вокруг ее жилища. С 13 лет Жанна слышала голоса и имела видения, в которых ей являлись ее любимые святые и множество ангелов, побуждавшие ее спасать Францию. Она ничего не знала о стратегии и тактике, но обнаружила здравый смысл, атаковав осаждавших север, где они не имели укреплений. Французы яростно сражались, и англичане уступили, сочтя, что Жанна находится в сговоре с дьяволом.
0: Да ты...

0: воспоминаниях современников Жанны д'Арк то и дело проскальзывают намеки на сверхвозможности девушки. Очевидцы описывают, как некий всадник при виде девы в доспехах выругался, на что Жанна предсказала ему быструю кончину. Так вскоре и случилось. Во время одной из битв Жанна предупредила соратника, чтобы тот отошел в сторону, иначе его поразит пушечное ядро. Рыцарь отошел, на его место встал другой и тут же был убит. Очевидно, Жанна обладала и способностью к гипнозу. Ее голос, как вспоминали современники, буквально завораживал воинов перед битвой настолько, что они бросались даже в заведомо неравную схватку. Загадочные голоса предупреждали Жанну буквально обо всем, даже о том, что ей предстоит попасть в руки врагов. Она узнала заранее, о чем и предупредила своих друзей. Неудивительно, что прежде всего ее обвинили в колдовстве. Святые отцы и представители инквизиции долго пытали д'Арк, все выспрашивали, что за голоса помогали ей в трудную минуту.
1: Угостите даму спичкой, гражданин начальник.
0: Когда ведьму возвели на костер и казнили, снова произошло невероятное. В куче угля и пепла обнаружилось совершенно нетронутое сердце девушки. Со всеми предосторожностями его отнесли на берег Сены и бросили в холодную воду. Такова официальная версия жизни и смерти Жанны д'Арк. Однако в рамках этой версии невозможно объяснить цепочку дальнейших таинственных событий. В течение нескольких месяцев после кровавой казни в Руане один за другим скончались все свидетели обвинения, и судьи, и епископ, и следователь, и главный инквизитор. Исследователи признают сегодня паранормальные возможности этой дамы, ведь воистину это единственный достоверно известный случай, когда дар ясновидения использовался в масштабах военных действий и при этом с неизменным успехом.
2: Бабу не проведешь, она сердцем видит.
3: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня!

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Саундтрек к фильму «Офицер и джентльмен» с Ричардом Гиром в главной роли составлен из великолепных композиций. Но настоящей жемчужиной подборки стала «Up Where We Belong». Песня, которую блестяще спели Джо Кокер и Дженнифер Уорнс, триумфально прошлась по верхним строчкам хит-парадов нескольких стран и была удостоена престижнейших премий. Текст сочинил Уилл Дженнингс, автор многих других хитов, включая всемирно известную «My Heart Will Go On». На роль исполнительницы песни Дженнифер Уорнс предложил ее продюсер.

Продюсер. Режиссер сначала отказался, потому что голос певицы показался ему слишком сладкозвучным. Но менеджеру удалось заинтересовать его идеей дуэта с Джо Кокером. Кокер нашел несколько часов в своем плотном гастрольном графике, спел песню «Суворнс» и сразу же отправился продолжать концерты. В 1982 году «Up Where We Belong» была издана синглом, который поднялся на первую строчку Billboard Hot 100, а также возглавил чарты в Канаде и Австралии. Джо Кокер и Дженнифер Уорнс получили за исполнение композиции Грэмми. Авторы песни стали обладателями «Золотого глобуса», «Оскара» и премии Британской академии кино и телеискусства.

0: Комплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Комета.
1: Всем привет, я Андрей Аркадьев, и в эфире радио «Комета» вы слушаете мою песню «Оберег».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: кабинета. Комета. Check this out.
1: На улицах нашего города 19 часов.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

лучшие в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе Опт АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове Опт АКБ.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая Чехов

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.
5: Первое чеховское радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Yeah.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционера.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Радио Комета.

0: Шорохове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: лето.
1: Реклама.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Комета.

0: начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: Комета. Первая чеховская.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
2: Ниоткуда ты взялась, девочка, с красками в руках, в солнечных очках. Зажигалочка, грелочка, хочется понежиться.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.